город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Думал все понарошку.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Супер-мешар начинается, друзья, всем хорошего пробуждения. С понедельничком, 4 у нас мая, тем самым понедельником, что уютно устроился между майскими праздниками. Пусть день будет легким, продуктивным, полных приятных сюрпризов. В общем, всем хорошего пробуждения еще раз, да. Могли бы быть на грядках, но мы на работе.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Так, ну что, кто с нами, кто просыпается, давай, заходи, пиши. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Пиши через приложение Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ, все это открыто. Друзья, с удовольствием читаю все ваши комментарии, которые вы пишете. Кто сегодня на работе? Кто сегодня на работе? Ну, или просто не спится в эту самую минуту. Давайте тоже рассказывайте. Новосибирск на связи, ЮКОС, всем желаю доброго утра, хорошего настроения. В Новосибирске тепло, но с облаками в эту минуту, 9 часов и вот 1 минута, если будет более точным. Новосиб, привет огромный. Так, Подмосковье на связи. Привет, доброе утро, Сережа. Седьмые сутки мерцают зорницы. Да ладно, все заболели, работать некому. Грустная история. Это в майские-то праздники. В тот момент, когда все отдыхают, Сергей наш работает уже недели. Не видно этого самого конца. Вкратце о погоде. За бортом 11 градусов со знаком плюс. И сегодня в Богородском округе синоптики обещают до плюс 20. Всем продуктивной недели. Желает нам Сергей. Сережа, спасибо огромное. Кстати, про продуктивность, про эту самую неделю хочется сказать, что у нас реально прям целых 5 таких полноценных дней, но при этом День радио, да, отмечается, и, конечно, День Победы. Про него невозможно не сказать. Будем гулять всей страной. Ждем мы, конечно, еще одну большую победу и надеюсь, что и она скоро придет. Лара, привет, доброе утро. Наконец-то и к нам пишет Лариса. В Пермский край идет тепло, и в данном случае с Ларисой невозможно не согласиться, потому что и у нас сегодня до 20 градусов тепла ожидается солнечная погода, ребята. Завтра 24, в среду 25, в Подмосковье мы вас обгоняем. Вот хочется сказать, вот оно, к нам идет самое что ни на есть настоящее лето. Ну хотя вот пятницу и субботу, я смотрю, 9 мая в частности, у нас небольшое похолодание, 15 градусов будет. Но это как вчера, небольшой такой ветерок. И непонятно, в куртке жарко, а без куртки как-то прохладно. Вот у меня такое сложилось впечатление вчера, когда я на даче был. Ну, 25, ребята, вот оно, долгожданное лето наступает в начале мая. Так, давайте в Степногорск. Андрюха, доброе утро. Плюс 5 градусов, 21 ожидается сегодня в течение дня. Завтра 26, солнце светит ярко из окна у нашего Андрея. Он его сфотографировал. Прям очень приятная, красивая картинка. Погода хорошая в Красновишерске, настроение хорошее у нашей Ольги. Всем Оля желает хорошего дня. 8 градусов в настоящую минуту. Днем сегодня до 19. Чуть-чуть до пермских 20 Красновишерск не дотягивает, но как-то так, да. Желает Ольга, чтобы этот день принес много радости и удивительных открытий. Всем желает хорошего настроения. Спасибо большое, друзья. Ну, все на месте, что называется. Давайте, заходите, пишите. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Еще раз, в канале Макс я с вами в видео формате здороваюсь. Уже поздоровался, да. Заходите, посмотрите и свои комментарии также там оставляйте. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, через официальную группу радиостанции также принимаю все ваши поздравления. Дядя Вася, привет! С праздником! Подождите, я не обновился. Видеотрансляцию настраивал, когда сегодня что-то какие-то возникли проблемы, поэтому она на 3 минуты позже вышла, соответственно. Вот, а теперь все правильно. Видеотрансляция наверху, а там с праздником пожарных рукавов. Это пожарных на прошлой неделе еще поздравляли. Так, друзья, отправляемся на утреннюю зарядку. Поехали!
0: Назад!

0: нами шоу продолжается. Татьяна, привет, Нытва, доброе утро. Друзья, помимо всего прочего, сегодня еще и день красивых признаний в любви. Пишите, если помните, какое-нибудь красивое признание в вашу сторону сделанное, или как вам признавались, или вы признавались, то тоже с удовольствием почитаю, коли так совпало. Еще раз, канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Заходите, там тоже очень удобно написать утренний комментарий. Группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу, Добрянский округ, поселок Вильва, привет, минус один градус, это уже от Елены, тоже с пожеланиями прекрасного настроения. Ребят, ну ощущение весны на этой неделе, оно будет уже абсолютно по-другому восприниматься. Ну, во-первых, везде, я смотрю, более-менее теплая погода, это значит, что у нас на этой неделе все с вами зацветет, и почки, которые набухали на деревьях на прошлой неделе, они вот сейчас уже должны вылиться в зеленые листочки, и это значит, что все зазеленеет, и это на самом деле очень-очень радует. Вот люблю именно вторую половину весны, май. Ну, помимо того, что у меня в этом месяце день рождения, да, то есть так уже исторически сложилось, что ты любишь тот самый день, когда у тебя день рождения, еще и вот это вот состояние рассвета природы, оно просто фантастическое. Комментарии, друзья, давайте взбодрим себя. Я понимаю, три выходных это сложно иной раздается, но тем не менее, да, давайте настраиваться на новую рабочую неделю.
1: Самое соленое радио.

0: продолжаем программу. Соль Мишо продолжается. Дядя Вася, привет, доброе утро, куда? Всех с понедельником, всем здоровья, добра и прекрасного настроения. Только хороших новостей желает в эту самую минуту. Ну, а Сережа передает привет Елене Тимгановой, поселок Вильва, Елене Алексеевой в город Новокуйбышевск Самарской области. И пусть все будет хорошо. Так, светлый снег, только ты и я. Это поискать надо. Это сейчас искать пойдем. Но вначале давайте покопаемся в куче. Не прошлогодние листвы, новостей, да.
1: Однажды в России.
0: Я так с международной повестки начну. Там Трамп собрался выводить флот свой из Ормузского пролива, но до конца они вопросы мира не согласовали. До сих пор это для тех, кто интересуется международной повесткой Иран, Соединенные Штаты Америки. Но у Трампа закончили 60 дней, и он теперь не может без согласия Конгресса продлевать боевые действия. Поэтому ему крутится, вертится, но надо как-то из этой ситуации выруливать. Вот, видимо, и начинает выруливать, хотя, зная Трампа, он умеет переубываться. Так, друзья, в российском регионе подскочили цены на популярный продукт в связи с исчерпанием запасов продукта. И это на Чукотке. И это яблоки, друзья. Повышение цен на яблоки в отдельных магазинах Чукотского автономного округа связано с сезонным фактором, преднавигационным периодом. В это время запасы морского завоза обычно заканчиваются, и часть товаров приходится доставлять авиацией, что объективно дороже, сообщили в ТАСС в окружном правительстве. А нельзя так рассчитать, чтобы, ну вот не на там, допустим, у тебя последний завоз по воде в сентябре, да, когда там сезон заканчивается в октябре, а нельзя рассчитать, чтобы как бы до мая хватало, там до конца мая. Власти пояснили, что высокая цена была зафиксирована только в отдельной торговой точке. 293 рубля за килограмм, друзья. Яблоки продаются во всех населенных пунктах. При этом в регионе действует программа субсидирования продуктов питания. Уточняется, что ситуация временная и характерна для этого времени года. А сколько у нас яблочки стоят? Ну, по-моему, самое дешевое до сотки не дотягивают. Рубля там 93-95, насколько я видел. Подороже, типа там Галы или Семеренко, они где-то в районе 160. Что-то такое, да. Ну, вот так, друзья мои. Кое-где у нас порой и яблоки в цене 293 рубля. Дороговасенько. Так, Федеральной налоговой службе раскрыли, как будут отслеживать переводы граждан. Разрабатывается динамическая система контроля за переводами физических лиц, друзья. И если вы чего-то как-то не просто так другу на день рождения там, или там не просто так, там дочери или там жене, вот имейте в виду, что ФНС вами будет интересоваться. В интервью РИА Новости руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров раскрыл подходы ведомства к внедрению системы мониторинга денежных переводов физических лиц, направленные на выявление сокрытых, вот именно так, не скрытых, а сокрытых доходов. Хорошее слово. По его словам, часть критериев, по которым будет оцениваться транзакции, уже сформулирована и готова к применению, тогда как другая часть будет дорабатываться в процессе эксплуатации, так как планируется создание гибкой и динамично развивающейся системы. Данный механизм, друзья, создает в рамках рассматриваемого Государственной Думы законопроекта, обязывающий Центральный банк передавать ФНС сведения об операциях граждан, которые совершаются через систему быстрых платежей и несут признаки доходов от нелегальной предпринимательской деятельности. Так вот, друзья, служба информирует, что порогом для внимания станет совокупный годовой объем поступлений на одно физическое лицо, который превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. По расчетам ведомства, это нововведение затронет не более 3% экономически активного населения, все остальные могут выдохнуть. Но 2400 это что у нас в месяц получается? Не более... Так, не более 220 тысяч, да? Вот если 220 тебе приходит на карточку, или ты переводишь кому-то, вот имейте в виду, будете под отдельным контролем ФНС. Как-то так, да.
1: Ты на любимой волне.
2: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Продолжаем программу. Друзья, канал Макс, Эдуард Кузнецов. Юля на связи. Город Оса замечательный. К нам идет тепло, пишет Юля. Даже не верится. О, да! Хочется сказать, Пермский край у нас наконец-то потеплело. Юля желает любимому мужу удачки сегодня, чтобы все получилось. Привет огромный передает доченьке Софочке. Успешной учебной недели. Да, у ребят, кстати, май начался. Я так понимаю, что месяц уже даже не до конца. Как когда ребята учатся, да, числа до 24-го, 25-го. И после этого начинаются летние каникулы и экзамены у некоторых. ОГЭ, ЕГЭ, я сейчас про 9-й, про 11-й классы. Поэтому, да, последний рывок фактически. Привет огромный всем, кто учится. Мы с Ромашкой ждем вас дома, пишет в эту самую минуту Юля. Спасибо, спасибо огромное. И от Вадима тоже привет большой в эту самую секунду. Вадим, доброе утро. Это же Куйда просыпается в Урталге. Плюс 6 градусов и пасмурно. Вадим, привет огромный.
1: Соль опрос.
0: Ну, а мы к теме дня сегодня переходим с вами. И иной раз даже майские праздники где-то могут повеять скукой, да? Ну, потому что раз ты оказался не в том пространстве, не в том измерении, грубо говоря, ну и становится скучно. Мы сегодня с вами, друзья, будем разговаривать про то, как с этой скукой бороться. Есть или нет у вас уже отработанный алгоритм против этой скуки, или вы каждый раз изобретаете какой-то новый способ? В общем, какие контрмеры идут в ход, когда на тебя нападает скука? Такой план спасения. Хочется от вас услышать, как вы боретесь со скукой. Группа утреннего шоу в ВК «Соль и Мишол» называется. В канале Макс я сейчас в видеоформате этот самый опрос тоже выложу обязательно. Ну и все остальные способы связи хороши. Через приложение, через телеграм-канал, через официальную группу радиостанции. Пишите.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-Ми Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Соль Мишова». Продолжается в соляной студии Эдуард Кузнецов. Как провели майские праздники первую половину? Давайте заходите, мне пишите. Группа утреннего шоу ВК «Соль Мишова» называется. Канал в Макс работает. Зайдите, подпишитесь, очень удобно. Также написать какое-то сообщение. С удовольствием читаю и оттуда. Канал в Макс называется. Эдуард Кузнецов найти просто. Там, где каналы, в поиске вбиваете. Эдуард Кузнецов по-русски вбиваете. И, соответственно, подписывайтесь на канал. О, Людинова, привет, Жан. Доброе утро, давно вас не было видно, слышно. 25 градусов Людиного днем. Вот красота. Пионы уже готовятся к цветению. И выкладывает фотографию этих самых пионов, которые уже набрали свет и уже бутоны формируются. А у пионов большие бутоны. Давайте будем честны. Нина, привет, доброе утро. Мариэл просыпается, 5 градусов днем сегодня, 19 солнечно. Погода, красота. Народный календарь от Нины. Прокла в день сегодня. Наступало ляльное время. Так называли период игр и танцев. О! Вот это самый понедельничек, да? Игровой. Девицы в прокла в день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. Ну там, вокруг яблони. Расцветали яблони и игрушки. Я вчера флешмоб смотрел в новостях в Питере вчера, да. 80 девушек по имени Катя, Катюша, пели Катюшу это самое. Выглядит круто и здорово, да. По другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. Но у нас до черемухи еще, наверное, пара-тройка дней, и черемуха тоже будет цвести. Может, на следующей неделе и похолодание с этим связано. Но на это и наслаждаемся пока. Наслаждаемся наступающим летом. Такой хорошей второй половиной, я уверен, теплой весны.
0: Соль опрос.

0: Итак, как вы боретесь со скукой, друзья мои? В мире, на самом деле, мне кажется, бесчисленное множество интересных вещей. Можно там в интернете посидеть. Мне кажется, что большинство сейчас так борется со скукой. Что-нибудь найти себе на маркетплейсе. Даже то, что не надо, на самом деле. Там полистать чего-то, прицениться, положить в избранное или в корзину, отложить, подумать, надо тебе или нет. Там выбрать какой-нибудь фильтр очередной для бассейна или какую-нибудь отвертку красивую, симпатичную. Ну так, к примеру, там, банкноту Сочи 2018, что-то такое, да? Это, мне кажется, один из, вот, из вариантов побороться со скукой такой достаточно хороший. Мне он очень-очень нравится, этот самый вариант. Также можно посидеть на сайтах авиакомпании и посравнивать цены. Тоже любопытно, когда планируешь какой-нибудь отпускной момент. Тоже, кстати, позволяет хорошо бороться со скукой. Ну, там, телевизор, ладно, это дело прошлого, мне кажется. Книжку почитать интересную тоже можно. Ну, или когда уж совсем там плохое настроение, можно там заняться с собой. Там погулять, например, воздухом подышать, сделать себе подстрижку новую, там, волосы в порядок привести. Ну, в общем, друзья, да, есть много вариантов, какие у вас. Давайте сейчас на эту тему порассуждаем. Андрей пишет: обычно я сплю. Сплю. Прекрасно. И время летит незаметно во сне. Но, пишет Андрей, 1 мая у меня возник гениальный план, чтобы не бездельничать 3 дня, исправить протекающие тормоза у машины. И теперь у меня нет тормозов. Вот. Иной раз, знаете, вот это безделье, оно до добра не доводит. И Андрей пишет: я ищу инструмент, чтобы все это исправить, потому что те мастера, кому я доверяю, заняты на полмесяца, а ехать я к кому-нибудь, вот этому к кому-нибудь не хочу. Поэтому, вот видите, так бывает, да, когда тебе скучно, когда у тебя безделье, ты думаешь, а не перебрать бы мне автомобиль, а потом думаешь, а как это собирается вообще после того, как ты все это разобрал. Вот, да, бывает такое, бывает, да. Так, Елена, доброе утро. Оса просыпается. Лена обычно читает книгу и что-нибудь ест в этот момент. О, да, тут главное не переесть просто-напросто. А то, знаете, когда скучно, в тебя много еды входит, а потом это много начинает тебе создавать некие неудобства, да? Внутри тебя, в принципе, ты уже начинаешь от еды вес набирать. Это уже, мне кажется, тема такая. Потом сбрасывай его точно так же, этот самый вес. Так, друзья, заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу», ВК «Соль и шоу». Через предложение можно написать «Радио Соль ФМ», телеграм, канал «Радио Соль ФМ». Я вот, правда, его не проверял пока мест. Ну-ка, сейчас, подождите, обновлюсь. Ну да, все работает. Вот я смотрю, в субботу 19:00 время настраиваться на музыку 90-х и нулевых. В эфир врывается программа «Двухкассетник». Кстати, тоже прикольная программа, чтобы скоротать вечер субботы.
1: Радио соляной столицы.

0: продолжаем программу, друзья. Мы сегодня с вами по поводу скуки разговариваем. Как вы боретесь со скукой, когда вам скучно, что вы делаете? Заходите, пишите, группа утреннего шоу в ВК Солями Шоу, канал Макс Эдуард Кузнецов. Вот Сережа, например, разглядывает от нечего делать, ну, вот в данном случае, мою рубашку. Пишет, что у меня рубашка сегодня разного цвета, и по этому поводу излагает какую-то свою версию про то, что жене моей скучно стало, она одну сторону постирала, другую не стала. Скучно стало, потому что муж на работу ушел. Вот. Это у меня рубашка по другому принципу, двухцветная на самом деле. Но кто хочет посмотреть, как выглядит, зайдите, посмотрите. Мне нравится такой стиль. На самом деле одна половина зеленая, другая половина синяя. Вот как выглядит в канале Макс, пожалуйста, можно увидеть. Ну или кто... Тут, правда, на прямой трансляции не сильно видно нынче, потому что... А хотя сейчас вот свет пока еще горит, еще можно разглядеть, да. Поэтому заходите смотреть, прямая трансляция из студии идет в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу. Так, Ольге, когда скучно, она просто включает музыку или идет к внучке. Вот как-то так.
1: Гороскоп в плюсе.
0: С детьми, с внуками не соскучишься. Вот про это тоже не забываем. Так, гороскоп, друзья, на сегодня, на 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям, решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими людьми. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец-то получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом все внимание окружающих сегодня будет приковано именно к вам. Такой гороскоп. Гороскоп на 4 мая.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: В пятницу я анонсировал про то, что мы... В четверг это было, да. Про то, что мы будем разговаривать про семейный туризм. Как организовать отдых и куда поехать с детьми в России. Буду рассказывать на этой неделе. Но для начала такие вводные данные. Когда вы отправляетесь всей семьей, что нужно предусмотреть при планировании поездки, особенно если в эту поездку собираются вместе с вами ваши дети. Давайте про комфорт дороги поговорим, потому что многочасовой путь из одной точки в другую — это сложное испытание даже для взрослых. Для детей, у которых энергия бьет через край, тем более им предсказуемо станет скучно, они устанут, могут начать капризничать. Чтобы в дороге все чувствовали себя спокойнее, попробуйте заранее подготовить развлечения. Ну, здесь уже без планшета никуда. Загрузите на планшет или смартфон любимые мультфильмы ребенка, соберите мешочек с сокровищами, тут новые игрушки, снеки, другие какие-то интересные мелочи. Составьте список игр, в которые легко играть в дороге, например, в города, в машине или в Уно в поезде. Еще нужно предусмотреть перерывы. Если едете за рулем, можно останавливаться и выходить подышать каждую пару часов. Если на поезде, выбираться из вагона на станциях уж в обязательном порядке. Если на самолете, дорога длинная, просто раз в час вставать с кресла, чтобы подвигаться. Главное — не давать ребенку бегать по салону, чтобы не беспокоить других пассажиров. Ну и также постарайтесь, если едете с детьми, не планировать перемещение на каждый день. Бесконечная смена локаций — это тяжело. Останавливайтесь в каждой точке хотя бы на 1-2 ночи, чтобы успеть все спокойно осмотреть и при этом отдохнуть от транспорта. Вот такие первые советы, друзья, про организацию вашего семейного отдыха.
2: Соль FM. Погода. 4 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и сильный ветер. Днем до 18 градусов, вечером до 11.
3: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Built G от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-954-474-0707.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Организаторам и сотрудникам, охраняющим правопорядок во время сдачи ЕГЭ в 2026 году, запрещено прикасаться к школьникам и их вещам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Рособорнадзора. При срабатывании металлоискателя участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа сдать вещь, школьник не будет допущен в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена смогут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Государственные экзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. В Пермском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и последствий их атак. Как рассказали в Минтербезе, ограничения распространяются на публикацию материалов, которые могут раскрывать места падения дронов, повреждения зданий и техники, кадры с пострадавшими, а также сведения о работе систем ПВО и РЭП. Запрет установлен указом губернатора и касается также информации о расположении военных и правоохранительных структур и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрены штрафы до 4000 рублей для граждан, до 40 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для организаций. При повторном нарушении

0: утро, шортеры. Сейчас программа, друзья, понедельник у нас с вами на календаре. Между майскими праздниками такая полноценная рабочая неделя, которая даже не прячется в прятки среди этих самых майских выходных. Просто желаю о том, чтобы это был о нет понедельника, а о да, еще один повод для радости. Желаю всем хорошего настроения и легкости во всем. Делай громче, Соломи Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соломи Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем еще раз доброго утра, хорошего дня, друзья. Утренняя перекличка продолжается. Заходите, пишите, как дела, как настроение, как провели первую половину майских праздников. Также мы с вами общаемся на тему того, как вы боретесь со скукой. Пишите в канале Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю там все ваши сообщения. Приветствую вас там в видеоформате. Ну и от вас жду, в общем, ваших комментариев. Также группа утреннего шоу ВК Соломи Шоу называется. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пишите с удовольствием. И делаю бодрым этот понедельник. Свет, привет, Пермь. Света выкладывает фотографии с набережной Перми, где уже началась навигация. Я так понимаю, что у нас теплоходы туристические. Это вот скольки палубные? Раз, два. По-моему, трехпалубные. Не вижу, какой далеко сфотографировано, но уже отправился в какое-то первое путешествие. Это, кстати, тоже выход, такое путешествие по стране, по России. Можно там в сторону Санкт-Петербурга отправиться, например, на теплоходе. Можно отправиться в сторону Астрахани, туда, Прикаспийского взморья, да, туда непосредственно можно, там, до Нижнего Новгорода сходить. И даже до Чайковского. Чайковский, доброе утро. Точно так же можно из Перми дойти на теплоходе. Ну, или там из Березняков, например. Из Соликамска тоже какие-то нынче ведь темы теплоходные поднимались. По крайней мере, Антон про это рассказывал. Я не очень внимательно к теплоходам отношусь, но слышал, что нечто подобное было в новостях.
1: Однажды в России.
0: Давайте новости полистаем. Тут, говорят, россияне скучают по западным брендам. Вот так бывает. Большая часть граждан, 56%, друзья, хотела бы возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере, хотя бы в одной. Примерно четверть, 27%, не хочет этого. То есть считаю, что и добрый кола сойдет, и без вашей кока-колы обойдемся, да. Такие данные мне проводят ассоциации группа 7/89 по результатам опроса среди 2042 россиян старше 18 лет. Про это пишут ведомости. Чаще всего респонденты хотят возвращения автомобильных брендов. Ну, так, чтобы ездить все-таки на Kia, а не на КАИ. Да, да, там, или где у нас там еще? Ну, Toyota ушли навсегда, я так чувствую. Точнее, не навсегда, но дорого приобрести там. Про BMW я уже, в принципе, молчу, да. На втором месте производители кино, музыки и компьютерных игр. Киношек

тоже не хватает. Хотя, в принципе, при желании можно посмотреть все эти западные фильмы. Далее следуют производители программного обеспечения. Вот здесь вот без них на самом деле грустно, но мы как-то пока обходимся старыми методами. Но просто сравнивая офис наш и офис майкрософтский, хочется плакать в какой-то момент. Я просто работал по пару лет назад на отечественном офисе. Я помню, какая это грустная история, да. Также мебель и стройматериалы, друзья, продукты питания и напитки 23%, а также косметики 22%. Чем моложе опрошенная, тем выше доля желающих вернуть ушедшие бренды. Среди группы 18-29 лет таких 84%. Среди старшего поколения 60 лет только 38%. После 60 какие уже бренды? Тем более ты их приобрел еще 20 лет назад. Просто до сих пор ты на ландкрузере ездишь на том самом купленном еще в 2007 году. Я в этом более чем уверен. Мужчины и женщины хотят возвращения примерно одинаково брендов. 55% это у нас мужчины хотят и 57% женщины. Ну тут добавляются, наверное, всякие еще IKEA вот к этой всей истории. Добавляются все эти... эти бренды, которые присутствовали у нас с вами в магазинах всевозможных, да, которые там не хочется этого самого возвращения. Так, при этом 44% россиян уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России, следует из октябрьского опроса в ЦИОМ. Вот. Напишите. Не, мы давайте на эту тему отдельно как-нибудь с вами поговорим. Может быть, через недельку, через другую. А вы скучаете по поводу ушедших брендов? Да, это отдельная тема для разговора, точно. Поэтому давайте ее отложим.

0: Соль-опрос.
1: Обсуждаем сегодня вопрос, как вы со скукой боретесь, друзья мои. Группа утреннего шоу ВК «Солеми Шоу» называется, канал «Макс» называется, Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Алена, привет. Когда скучно, иду на кухню, что-нибудь пеку. Сразу же булочки, пирожки. Но вот в данный момент тортиками, пишет Алена, увлеклась. И тортик готов. Нападает скука, и сразу есть желание пойти на кухню, что-нибудь этакое интересное испечь, да, и торты тут играют, в общем, не последнюю роль. Ксюша, привет, доброе утро, часовой просыпается, 4 градуса со знаком плюс, хорошего дня желает Ксения маме, папе и брату своему. Когда мне скучно, я иду рисовать картины по номерам и посмотрю какой-нибудь мультик, ну или фильм посмотрю. Вот, пожалуйста, вот у Ксении такие есть варианты время припровождения, да, то есть картина по номерам, а можно еще вышивать, например, или мозаику складывать, это же тоже есть такие хобби-увлечения, и некоторые просто за этим проводят очень-очень-очень много времени. Кунгур на связи, Даня. Данил играет в компьютер обычно, ну, это уже образ жизни такой, это не борьба со скукой, тут просто игроманом становишься в какую-то минуту и понимаешь, что компьютерный мир тебя больше интересует, нежели мир настоящий.
0: Соль FM, музыкальный бренд

Так, друзья, сегодня расскажу вам про то, как уберечь себя от перегрева на улице. Так бывает. Такая ошибка новичка в первые жаркие дни мая. Как не получить солнечный удар? Вот вам инструкция, держите. Вообще, первые жаркие дни мая обманчивы. После затяжной весны организм еще не адаптировался к высоким температурам, а риск солнечного удара в таких случаях возрастает многократно. Солнечный удар — это

0: Тепловой удар, вызванный прямым солнечным излучением. В отличие от теплового, который может получиться в душном помещении, солнечный удар наступает исключительно при перегревании головы прямыми лучами солнца. Давайте будем разбирать главные ошибки новичков. Ошибка номер один. Выход на улицу без головного убора. Новички часто пренебрегают панамой или кепкой, считая, что еще не так жарко. Между тем, именно прямое воздействие солнца на непокрытую голову – главная причина солнечного удара. Ошибка номер два – пребывание под солнцем в опасные часы. С 11 до 16.00 солнечная активность максимальная. Загорать и находиться на открытом воздухе рекомендовано только до 10 утра и после 16, если что. Ошибка номер три – темная синтетическая одежда. Темная ткань неплохо отражает солнечные лучи, а синтетика не пропускает воздух и задерживает испарение тепла, нарушая терморегуляцию. Поэтому выбирайте летом что-нибудь этакое белое, светлое, легкое. Как понять, что вы перегрелись? Первые признаки солнечного удара – вялость, головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Позже появляется шум в ушах, учащенное сердцебиение, темнеет в глазах, температура может подняться до 38-40 градусов. Что делать при первых симптомах? Человек редко может объективно оценить свое состояние, поэтому важно, чтобы кто-то был рядом. При признаках перегрева немедленно стоит уйти в тень или прохладное помещение. Снять стесняющую одежду, ослабить ремень, приложить к голове холодный компресс, обтереть тело прохладной водой. Пить воду небольшими глотками, если сознание сохранено. При потере сознания необходимо перевернуть пострадавшего на бок и срочно вызвать скорую помощь. Разбираемся с профилактикой. Как защитить себя в майскую жару? Главное правило, еще раз обращаю внимание я, носите легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, лен, хлопок и обязательно головной убор. Пейте 1,5-2 литра воды в день, в жару больше, даже если не хочется. Избегайте алкоголя, сладкой газировки и кофе, они усиливают обезвоживание. Помните, первые жаркие дни самые опасные для неподготовленного организма. Лучшая стратегия – минимизировать активность на солнце и дать себе время на адаптацию. Такие советы от врачей, друзья мои.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Сольная студия, Эдуард Кузнецов. Всем доброго утра желаю. Я всем хорошего дня, чудесного пробуждения. Заходи, пиши, как дела, как настроение. С удовольствием читаю все, что вы пишете. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также пиши через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, через официальную группу радиостанции по теме, не по теме. В общем, читаю все сообщения. Ну, а группа Радио Соль ФМ во ВКонтакте нам понадобится с вами, чтобы сыграть сегодняшнюю игру. В понедельник это Чихпых. Николай просыпается. Доброе утро, Кунгур. Привет огромной Оксане в эту самую минуту. Оксан, привет мне большущий, и в Кунгур также мой большой-большой привет. Захар, здрасте, доброе утро, всем привет и всем желает хорошего дня. Наш Захар, это Павловский Посад, что ли, как-то так определяет во ВКонтакте, это то самое место, откуда у нас Захар. Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием все читаю, пока забавные новости из-за границы.
0: Мод дня.
1: Ну, вот так вот бывает. Пчеловод намеренно натравила пчел на помощников шерифа. Пчелы встали на защиту. На защиту хозяйки, да? Ты пчела, я пчеловод. Как дело было, разбираемся. Помощники шерифа из Спрингфилда, это у нас штат Массачусетс в Соединенных Штатах Америки, прибыли в дом некого человека, чтобы вручить ему уведомление о выселении. С другой стороны, если человека выселят, то и пчел тоже выселят. Пчел, наверное, было неохота в данном случае переезжать. Представители власти не ожидали, что на их пути встанет 59-летняя Ребекка Вудс. Это соседка выселяемого мужчины. Причем встанет не одна, а с целой крылатой армией. Ребекка пчеловод, и она намеренно натравила своих пчел на помощников шерифа, так как хотела защитить своего друга и соседа. Слушайте, ну я вот достаточно хорошо знаком с пчеловодством, но на уровне, конечно, любителя, но я себе представляю, как с пчелами обходиться, и даже если даже будет нужно, я могу, наверное, снять рой, только для этого мне нужна соответствующая одежда с куста дерева, да. Ну, по крайней мере, я в этом однажды принимал участие и знаю, как это делать, знаю, как рамки проверять, как мед гнать, не медовуху. Медовуху я тоже, правда, знаю, как гнать, но и мед в данном случае, да. Но натравить на других людей пчел, но ну, разве что, знаете, взял матку у пчелы, да, поймал ее и помощнику шерифа засунул куда-нибудь в одно, что называется, место. Я про карман сейчас. Вот, и соответственно, вот в этом случае шерифа прямо блюбуют со всех сторон, да. Ну и в результате несколько представителей власти получили, говорят, болезненные укусы, но взяли себя в руки и арестовали и Ребекку тоже. Даму обвинили в нескольких мелких правонарушениях и приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Хотя она настаивала, что вовсе не использовала пчел как оружие, а всего лишь выпустила их погулять. Ну, крышку, видимо, улья открыла, выпустила погулять, да. Кроме того, Ребекка обвинила помощников шерифа в гибели примерно 1000 своих пчелок, потому что несчастных просто раздавили во всеобщей неразберихе. А это уже, знаете, нападение на животных. Это должно караться тоже по закону.
0: Хит за хитом.

0: Чих-пых.
1: В 39-м царстве, в 30-м государстве, где воздух наполнен цветочной пыльцой и весенним настроением, а на подоконниках стоят чашки с горячим чаем, объявляется великий турнир под названием «Чих-пых, друзья мои». Играем мы с вами в группе «Радио Салифэм». Там уже вышел пост с правилами. Выглядит он в виде паровоза, идущего вдоль черного, я надеюсь, моря. Ну и внизу правила этой самой игры. Ваша задача сейчас внимательно прослушать и посчитать, сколько чихов и пыхов произнесет искусственный интеллект Алиса в эфире. Кто первым правильно ответит, тот и победил. Но важно написать хотя бы «Ч» столько-то, «П» столько-то. Если уж чих и пых писать лень в это самое понедельничное утро после первой половины майских праздников. Поэтому, ну, чтобы я знал, что чих и пыхи не напутаны, не перепутаны. Итак, если все готовы, еще раз, если кто желает поиграть, мы с вами заходим во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». У нас с вами две группы, я обращаю на это внимание. Группа «Утреннего шоу» — это моя группа, она называется «Соль Ми Шоу». Там мы с вами приветы, поздравления пишем, общаемся, разговариваем. Вы там между собой обсуждаете метла, лопаты, чай, кофе и прочие интересные вещи. Вот. Ну, а, соответственно, в официальной группе мы с вами официально и красиво играем, друзья мои. Да. Так, кто первый и правильно ответил, тот и победил. Если все готовы, я делаю стоп-музыка, делаю гудок паровоза. И мы с вами отправляемся в чих-пых путешествие. Поехали.
2: Чих, чих, чих, пых, пых, чих, чих, чих, чих, чих, пых, чих, чих, чих, чих, пых, чих, чих, чих, чих.
1: Сейчас я еще раз дам вам возможность услышать. Ну и жду от вас правильного ответа. Алиса, давай.
2: Чих, чих, чих, пых, пых, чих, чих, чих, чих, чих, пых, чих, чих, чих, чих, пых, чих, чих, чих, чих.
3: Ты на любимой волне.

0: чих-чих.
1: Чих-чих-чих, пих-пих, чих-чих-чих-чих-чих, пих-чих-чих-чих-чих, пих-чих-чих-чих-чих.
2: После 8 смен, пишет Сергей, пусть будет чихов 12, пыхов 11. Но даже невооруженным взглядом и после 8 смен слышно, что чихов гораздо больше, чем пыхов в этот раз. И количество пыхов очень многие правильно насчитали. Ну, кто пальцем в небо не ткнул, да, в данном случае. Пыхов, друзья мои, 4. Пыхов было 4. Все остальное пространство, наполненное этими самыми звуками, это были чихи. Так вот, сколько вариантов по чиху? 12, 13, 14, 11, 9, 11, 12, 12, 10, 13, 13, 14. 14 чуть-чуть не дотянули, потому что общее количество чихов и пыхов у нас с вами было 20. Сегодня из них пыхов 4, соответственно, чихов 16. Деньги остаются в банке, и завтра в нашей игре «Тайна имени» у нас с вами, ребята, 400 рублей. Всем спасибо за игру!

0: Лайфхак.
1: Лайфхак, друзья, на перед этим привет огромный от Марины, видимо, Марина супруга, да, и от дочки Василисы, мужу Алексею. Это кунгур просыпается. Мы тебя любим, пишут девушки в эту самую минуту. Леша, привет тебе огромный от твоей семьи, с которой, может быть, ты этим летом, а может быть, даже и в мае отправишься куда-нибудь отдыхать. Как организовать отдых и куда поехать с детьми по России, рассказываю я на этой неделе. Семейный туризм без перегруза, что называется. В первом часе я рассказал, что нужно предусмотреть при планировании поездки, чтобы создать комфорт по дороге. Давайте про баланс интересов поговорим, потому что поездка должна быть отдыхом для всех. Ну, согласитесь, если с семьей едете, то чтобы каждый отдохнул. Поэтому по возможности ищите точки пересечения. Например, практически в любом большом музее можно взять детскую экскурсию, а пока ребенок с гидом будет гулять по залам в своем темпе, вы можете там с супругой или с, если вы большой компанией едете, посмотреть все на взрослые экскурсии. Ну или съездить на ферму с животными. Дети будут в восторге от шанса покормить цыплят-козлят, а вы насладитесь свежим воздухом и тишиной. Другой вариант — чередовать детские и взрослые активности. Например, утром посещение экскурсии, днем обед в кафе с местной кухней, вечером парк аттракционов. А лучше из моей практики изменить этот подход. Утром отправиться в парк аттракционов, днем пообедать в кафе с местной кухней, а вечером оставить детей в отеле и отправиться куда-нибудь на экскурсию или погулять по набережной или вот по этим самым экскурсионным памятным местам. Вот как-то так. Про темп путешествия через час.
2: Соль FM. Погода. 4 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и сильный ветер. Днем до 18 градусов, вечером до 11.
3: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой

0: играют здесь. Рассрочка от АО «Т-банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Зверь подка!

0: Давайте Вера
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С нового учебного года во всех российских школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Новый курс разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Изучать предмет начнут с 2026-2027 учебного года, со второго полугодия ученики пятых классов. Им отведут 17 часов. С 2027-2028 учебного года дисциплина появится в шестых и седьмых классах, где учебная нагрузка составит 34 часа в год. Курс будет опираться на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев и познакомить школьников с выдающимися людьми России, в том числе государственными деятелями, учеными, военными и героями специальной военной операции. Для преподавания уроков школам предоставят учебные пособия и методические рекомендации. Кроме того, для учителей истории, которые будут вести предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации. В планах также создание единой линейки учебников для данной дисциплины. В нашем крае по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети» проходит капитальный ремонт 29 школ. Так, в школе номер 2 в Нытве обновляют фасад и проходит замена инженерных систем и систем оповещения. На сегодня работы выполнены на 78%. Ранее по рекпроекту «Комфортный край» провели благоустройство школьной территории. В школе номер 10 в Краснокамске проводят ремонт кровли, учебных кабинетов, малого спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, коридоров, рекреации. Также здесь проведут электромонтажные работы, отремонтируют фундамент, цоколь и отмостки. После обновления кабинеты физики и химии будут оснащены новым оборудованием. За последние годы в Прикамье отремонтировали порядка 60 школ, 30 детских садов. В планах провести ремонт еще порядка 60 образовательных объектов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Сонами Шоу, 3 час программы. Друзья, всем еще раз желаю отличного понедельника, который как-то скромно у нас затесался между майскими каникулами на этой неделе. Но давайте не будем его пугаться, он не кусается. Наоборот, это отличный шанс успеть что-то важное, пока все остальные мысленно все еще на шашлыках. Отличного дня и бодрого настроения.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Наша программа продолжается, друзья. У нас большой опрос сегодня в этом часе, и он уже начался в группах утреннего шоу, в ВК Солями Шоу и в группе Радио Соль ФМ, официальной группе радиостанции. Пока я почитаю ваши сообщения, которые вы пишете в канале Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Очень-очень рад вашим сообщениям. Ну и в канале Макс я вас в видео формате приветствую. Задаю вам видео в формате вопросы. Вот еще один слушатель из Новосибирска, Ольга Сергеевна. Доброе утро, привет огромный сейчас от отправляет из солнечной Сибири. О, да, солнце и Пермский край еще раз. Солнце на этой неделе к нам придет. Солнце и тепло. И прямо сейчас, кто смотрит видеотрансляцию, видит, что у меня за спиной тоже очень-очень солнечно. Про скуку мы сегодня с вами общались, разговаривали. Ну вот Ольга Сергеевна добавляет, когда скучно, тогда есть огород и кухня. Если отличная погода, вперед на огород работать. А когда не погода, можно и на кухне вкусненькое приготовить под любимую волну, под радио Соль ФМ. Соответственно, о, вот видите, как. Кстати, не первое сообщение по поводу того, что скуку можно скоротать где-то на кухне. Определенно, Ольга Сергеевна, это так. Так, Николай просит композицию «Заберу». Ну, сейчас я поищу, если найдется, то поставлю. Так, Телеграм тоже у нас работает. Телеграм-канал, здесь Андрей. Доброе утро, Кудымкарский район. Всех с начала мая поздравляет Андрей. Наконец-то май начал теплом нас радовать. И у Андрея отпуск. Длинный отпуск начинается, Андрей готов прогулять все деньги, которые заработал. Деньги накопил, говорит.
1: Однажды в России.
0: На деньги. За деньги, да, да. Когда деньги есть, и отдыхается лучше. Да. Друзья, ну что, большой опрос, но пока давайте новости.
1: Однажды в России.
0: Россиянам разонравились их нынешние профессии, друзья мои. Спрос на переобучение в России вырос на треть в 2026 году, и это прям устойчивый рост интереса к переобучению кадров на программы в рамках нацпроекта «Кадры». Подано уже более 84 тысяч заявок, почти на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Минтруде, об этом пишут «Известия». Наибольшим спросом пользуется направление, связанное с искусственным интеллектом, друзья. Вот. Надежда-то на искусственный интеллект есть у народа. Вот у меня нет на искусственный интеллект надежды, знаете. Как в анекдоте, что скоро искусственный интеллект заменит многих работников. Я утверждаю, что не приживется у нас искусственный интеллект. Потому что когда искусственный интеллект заменит всех работников, тогда кого тогда руководство дрючить будет, хочется спросить, да. С машины ж не поговоришь так, как с работником. В общем, друзья, операторы БПЛА, ну это понятно, с чем связано, 1С-разработчики, а также рабочие профессии пользуются спросом. Сварщики и машинисты насосных станций. Мужчины чаще выбирают 1С-разработчика и сварку, а женщины как раз-таки нейросети в качестве альтернативы. Ведущий научный сотрудник президентской академии Ренат Файзуллин объяснил рост интереса низкой безработицы и обострившейся конкуренции за сотрудников. Люди сами начинают искать возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую, уточняет специалист. Я, кстати, напомню, что вот этот проект «Кадры», он бесплатный, насколько я понимаю, национальный проект. И, по-моему, через госуслуги мне прям приходило такое предложение переквалифицироваться и сделать это вот как бы абсолютно за бесплатно. Вот кто желает, может быть, тоже вступить в кадровый резерв. По оценкам эксперта Татьяны Подольской, дефицит кадров к 2030 году может составить около 2 400 000 человек, друзья. Особенно заметна нехватка рабочих инженеров при избытке юристов и экономистов.
1: Есть город на одной волне.

0: «Опрос по-большому».
1: И как обычно, друзья, по понедельникам у нас в это время «Опрос по-большому». В Максе не стесняйтесь, пишите прямо под утренним постом или под постом с нашим первым опросом. С удовольствием читаю все комментарии, которые вы здесь пишете. Юля, привет, доброе утро. Юля тут продолжает на тему дня писать. «Когда мне скучно, это бывает крайне редко», пишет Юля, «включаю сериал, фильм, который очень хотел посмотреть, но, увы и ах, часто не хватает времени. Всегда в избранных есть список фильмов, сериалов, которые можно посмотреть. Или же болтаю по телефону с сестрой или подругами». Болтаю по телефону, как здорово это звучит. Болтаю именно, не, без переписки, просто пообщаться, Юля, спасибо огромное. Так, по поводу песни Николая сейчас поищу, друзья. Но у нас начинается наш большой опрос. И в преддверии Дня радио, который отмечается в нашей стране, и мы его тоже с вами будем отмечать, я решил задать вот такой вопрос, ну и заодно такую статистику собрать, где ты это самое радио чаще всего слушаешь, где это самое радио звучит. Может, вы слушаете его через древний артефакт под названием «Бабушкин приемник», который ловит там три станции: ностальгия, помехи и что-то на иностранном, да? Зато есть ручка для регулировки, поворачиваешь и сразу переносишься там в 1985 год. Либо у вас для радио есть свой спецтранспорт: смартфон, колонка, автомагнитола, старый будильник на кухне тоже вполне себе может играть, который почему-то тоже ловит соль FM, да? В общем, где ты не был, радио всегда с тобой. Или ты совсем радио не слушаешь? Суперслух у вас настроен на FM частоты? Или вы через интернет слушаете? Зайдите, напишите. Группа утреннего шоу в ВКонтакте называется «Солями шоу». Также можно написать в группе «Радио Соль FM». Ну и в канале «Макс» под утренним или под постом с опросом, да, тоже пишите. Я вижу. В «Максе» у меня прям очень удобно. Одним списком просто все ваши сообщения сразу улетают, и я сразу же фактически на них реагирую. Итак, друзья, где вы слушаете радио чаще всего? Вариант 1 – в машине. Вариант 2 – дома через умную колонку. Вариант 3 – дома через FM-приемник. А у нас, по-моему, не знаю, надо у начальства спросить. У нас где-то, по-моему, Соль FM на УКВ еще должно работать. Вот где вопрос? Так, на работе. На работе есть вариант. Через приложение в телефоне или на сайте, что тоже очень удобно. Ну или нигде я радио не слушаю. Просто так во ВКонтакте до сих пор на вас, Эдуард, подписан, на ваше Солями шоу. И нажму на кнопку «Нигде».
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: Вопрос по-большому.
1: Так, друзья, ну что, тема дня сегодня посвященная Дню радио непосредственно. Я спрашиваю у вас и провожу такой соцопрос на радио Соль ФМ, где вы слушаете радио обычно, да? Мы с вами еще про радио поговорим непосредственно на этой неделе. Но вот здесь, в общем и целом, хочется узнать, через умную колонку ли вы слушаете дома через ФМ, приемник на работе. Ну, здесь уже тоже варианты можно там дописать в том или ином формате. В машине слушаете радио, через приложение в телефоне или через сайт. Или нигде это самое радио не слушаете. Сережа пишет, что странный вопрос. Ну почему Сергей странный? Для Сергея не странно, что он радио слушает на работе, да? Конечно, говорит, на работе, а где еще? Слушайте, Сережа, я вот на работе радио не слушаю. Я на работе на радио работаю. Да. Вот для меня лично автомобиль является основным местом прослушивания радио. И хоть иной раз я и могу настроить свою любимую волну, да? Иной раз я так прыгаю по радиостанциям, хотя у меня две, не скажу какие, две таких приоритетных радиостанции, с которых я переключаюсь. Одна общественно-политическая, причем, плюсом ко всему, да? На работе не считайтесь, полно музыки. Дома в машине вопрос от радиослушателей. Вот я и говорю, Сережа, я в машине слушаю радио. Конечно же, в машине. У меня, если мне чего-то надо и если хочется радио, у меня Алиса позволяет это сделать на работе, но в большинстве своем Алиса мне включает все-таки мою любимую волну с моими песнями, которые она подбирает под мои предпочтения, да? А вот в машину, когда я сажусь, мне лень это делать, соответственно, вот я включаю радио как таковое. Так, голосование идет в группе утреннего шоу «Соль и Мишоу», голосование идет в группе «Радио Соль ФМ». Заходите, голосуйте. Очень-очень интересно. Я попрошу это ради даже нашей статистики и понимания сделать, как это происходит у вас и где вы чаще слушаете радио. Считайте соцзаказ от радио Соль ФМ, поэтому примите участие.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио Соляной столицы.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль Ами Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу «Соль Ами Шоу». Продолжается, друзья, про радио. Мы сегодня с вами общаемся и разговариваем, где ты чаще всего слушаешь это самое радио. Варианты в машине, дома через умную колонку, дома через FM-приемник, на работе, через приложение в телефоне или на сайте, ну или нигде не слушаете. Вот 11% относится к такой категории, но тем не менее. В какой-то момент ведь вы подписались на группу «Соль Ами Шоу». То есть это значит, в какой-то момент вы слушали это самое радио. Да, я уже 12 лет работаю на радио, 12. Да, похоже, что 12, да? В утреннем сегменте, друзья. Поэтому в какой-то момент вы радио слушали. Если сейчас нигде не слушаете, окей, браво. Так, Захар пишет: я вас через телефон или компьютер слушаю. Ну вот как-то так, да. Мне в электричке до работы тоже кайф ехать, наблюдать за российской прекрасной природой и при этом слушать Соль Ами Шоу и радио Соль FM соответственно. Да, друзья, я смотрю, что доля тех, кто слушает на работе, у нас составляет фактически 40%. 39 в настоящий момент проголосовало. Через приложение в телефоне или на сайте 22% соответственно. Дома на FM 11 и в машине 16%. Пока вот у нас таков промежуточный итог. Голосование продолжается. Прошу зайти и нажать на кнопочку. Группа утреннего шоу ВК Соль Ами Шоу. Группа радио Соль FM. И там идет голосование. В Максе принимаю от вас в качестве комментариев под постом. Доброе утро. И здесь тоже... огромное количество сообщений по этому поводу. Дядькова на связи. Во-первых, доброе утро, Юра. Скучать особо некогда при такой веселой жизни, пишет Юрий. Ну да, жизнь у нас у всех веселая. Марина на работе слушает с порога, включает компьютер, настраивает Соль FM, и целый день оно у меня играет. Это у нас из Нытвы сообщение прилетело. Новосибирск чаще всего Ольга Сергеевна через колонку слушает, но если где-то не дома, через приложение в телефоне. Кстати, Алиса и познакомила с радио Соль FM. Очень приятно, что Алиса заботится и о нас, и о нашем знакомстве. Так, Николай у нас слушает дома на FM, на работе через интернет, соответственно. Вот. А песенка от Николая только что звучала «Забери», это была как раз для жены Оксаны. Привет, Оксане, еще раз большущий в эту самую минуту. Да, спасибо большое. Так, друзья, заходите, пишите, я еще почитаю. Канал в Макс, канал называется Эдуард Кузнецов, подписывайтесь обязательно. Обязательно удобно писать и комментировать. Группу утреннего шоу ВК Соль Ами Шоу через приложение, через телеграм-канал Радио Соль FM тоже можно отправлять сообщения. Давайте к викингам в гости.
0: Мод дня.
1: Ну, точнее, к любителям этих самых викингов. В Норвегию мы с вами отправляемся, где два любителя нашли крупнейший клад. 3000 серебряных монет, друзья. Клад эпохи викингов. Два энтузиаста с металлоискателями сделали сенсационное открытие в Норвегии, наткнувшись на крупнейший клад эпохи викингов, состоящий из почти 3000 серебряных монет. Находка была сделана 10 апреля в поле, нет, не у ручья, у деревни Рена в коммуне Омот и получила название «Клад Мерстад». По информации, опубликованной на сайте Unseen Origins, данный клад стал крупнейшим за всю историю Норвегии, поскольку предыдущие находки не превышали 2000 монет, а здесь реально. Какой-то из викингов закопал в эту тему. В отличие от других подобных сокровищ, большинство найденных монет имеют иностранное происхождение. Среди них можно выделить английские пенни королей Этельреда II и Кнута Великого, а также немецкие, датские и ранее норвежские монеты. Ну, в общем, викинги, видимо, благодаря набегам насобирали этих самых копеечек. Ну, вот. Клад был обнаружен Вегардом Серли и Рунесе Тре, какие викингские фамилии, которые первоначально нашли 19 монет. Позже, с привлечением археологов, количество находок значительно увеличилось. Специалисты уже датировали монеты периодом между 980 и 1040 годами, предполагая, что клад был зарыт около
2: 1047 года, 1000 лет кладу, и сохранились в хорошем виде.
1: В это время Норвегия переживала переход от использования иностранной валюты к чеканке собственных монет. Власть Норвегии характеризовали находку как национальное и международное событие самого высокого уровня, подчеркивая ее значимость для истории страны. 980 год, ребята, это принятие христианства. Фактически на Руси. А там уже монеты чеканили. Власти Норвегии охарактеризовали эту самую находку как очень крутую, и это стало очередным напоминанием о богатом наследии эпохи викингов и их влиянии на культуру и экономику региона. Вот вам, друзья, пожалуйста, если покопаться в земле, можно кое-чего найти интересное.
0: Соль FM,

0: Day to day.
1: Так, друзья, у нас продолжается большой опрос. Через что ты слушаешь радио? Канал ВМАX Елена. Здесь дядька. Привет, доброе утро. Слушаю прямо сейчас. Слушаю чаще всего в машине и дома в колонке звучит. Вот у Елены радио Soul FM. Как-то так, да, друзья. Заходите, голосуйте, пожалуйста, с удовольствием считаю. Пока у нас 17% за автомобиль. На работе 39% слушает радио. Ну, так, видимо, фоново звучит. Где-то в уголке дома через FM-приемник 11%, через положение в телефоне или на сайте 22%, ну и 11% нигде не слушает. Еще 3 минутки у нас с вами идет голосование, после этого будем подводить итоги. Пока рассказываю про праздники, которые сегодня можно отметить. Сегодня Всемирный день дарения, друзья, Всемирный день щедрости, поэтому если есть желание, сегодня можно какие-то подарочки подарить. Хотя, мне кажется, с шоколадкой куда-нибудь прийти, например, или тортом угостить, или еще чего любопытное в качестве сувенира принести, это всегда хорошо влияет на вашу репутацию. День рождения складного зонтика, друзья. 311 лет назад изобрели это устройство в Древнем Китае, но на тот момент его имели право носить только очень состоятельные люди. Первые зонтики обладали большим весом, 1,5 килограмма весили, но вот все равно модники отдавали за них целое состояние. А родиной складного зонтика считается законодатель мод блистательный Париж, именно здесь была изобретена эта модификация аксессуара в 1715 году, и сейчас, мне кажется, уже давно это незаменимый аксессуар современных граждан. Покуда дождь начинается, зонтик всегда рядышком с собой, и мы берем его, этот самый зонтик, в дорогу. День Звездных войн, друзья, сегодня в календаре праздников есть и такой необычный. Понятно, что в основу легла фантастическая сага «Звездные войны», созданная Джорджем Лукасом, а инициатором, конечно, стали поклонники этого замечательного произведения. К своему ужасу я не смотрел ни одной серии «Звездных войн». Но представляю себе, как выглядит основные герои этого самого фильма. Но и на этом мои познания в «Звездных войнах» заканчиваются. Может быть, когда-нибудь я дозрею до этого. День любителей вермишелевого супа, друзья, сегодня. А что, вполне себе, и можно без мяса угоститься вермишелевым этим супчиком. И иной раз, а бывает, знаете, в таких пакетах уже продают готовый, высыпал там с какими-то сублиматами, которые какой-то дают тебе вкус этого самого супа. И нормально, на даче. Дачный вариант. День красивых признаний в любви. Сегодня вот сколько не пытался я от вас добиться, как вам мне признание в любви делали, или вы, может, кому-то в красивом формате делали. Никто не написал сегодня. Видимо, любовь прошла, завяли помидоры. День невысоких людей. День весенней грозы. Ну, видимо, мимо нас, я очень надеюсь. И день собачьего счастья, друзья мои. Ну, это прекрасно, когда ваша собачка, и не только ваша, готова, потому что, по слухам, счастье собачье обитает в лучистых глазах настоящего друга.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, ну, лайфхаки, будем заканчивать уже программу на сегодня. Продолжаю я рассказывать про семейный туризм, про баланс интересов, как предусмотреть, про комфорт дороги сегодня рассказал. С завтрашнего дня уже начну давать вам ориентиры по России, но я так понимаю, что близлежащие города все равно уже исследованы и объезжены. Буду вас склонять поехать чуть дальше, и я думаю, что это тоже интересно, не все же на юга ездить, да? Завтра вот расскажу и про Казань, и про Забайкальский край, и про Челябинскую область. Ну, в общем, такая тема у нас для путешествий, когда вы отправляетесь туда всей семьей. Давайте про темп путешествия поговорим вот прямо сейчас. Отдых с детьми не обязан состоять из сплошных квестов, приключений, экскурсий. В хорошем маршруте есть и ленивые блоки. Например, вместо пешей прогулки по городу можно расположиться на набережной или в парке. Дети там будут отдыхать на площадках, а вы любоваться красивыми видами с чашечкой кофе, например. Также полезно предусмотреть отдых в номере, особенно если ребенок еще маленький и обычно в расписании у него есть дневной сон. Пара часов передышки не украдут у вас слишком много впечатлений, зато помогут всем перезарядиться и дадут силы на вечернюю программу. Друзья, поэтому когда вы планируете темп своего путешествия, выбирайте вот эти самые моменты, потому что мне кажется, что днем поспать и взрослые, когда нагулялись, на аттракционах накатались, тоже с удовольствием любят это сделать, тем более, что речь ведь идет об отпуске.
0: Солями шоу на Соль FM.
1: Обновляюсь я прямо сейчас в группе утреннего шоу на Солями шоу. Давайте поглядим, чего у нас по итогу с нашим большим опросом, посвященным Дню радио, где вы чаще всего слушаете радио. И я обращаю внимание, что у нас работа побеждает. 32% у нас выбирает работу через приложение в телефоне или сайт. 29% в машине, 17%, соответственно, радио слушает в эту самую минуту. Появились и те, кто дома через умную колонку слушает, 7%, и через FM-приемник точно так же 7%. Вот так, друзья, распределились наши с вами голоса. Василий пишет, работаю на

0: Так, друзья, распределились наши с вами голоса. Василий пишет: работаю на автобусе. Куда бы вы галочку поставили? Ну, я бы, наверное, на машину поставил галочку. Или на работе. Так, ну все, друзья. Захар, спасибо за комплимент в мою сторону. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем желаю отличного понедельника с правильным таким заходом из первых майских. У нас с вами есть небольшой рывок до майских этих самых вторых. Там мы с вами опять ведь три дня, соответственно, отдыхаем. И там у нас с вами мой любимый праздник, День Победы, соответственно. Поэтому прямо сейчас, чтобы с понедельником все задалось, что называется, пусть этот понедельник и эта неделя тонкой нитью соединяют эти самые наши майские праздники. Поэтому желаю мягкого, светлого, наполненного вдохновением этого понедельника, чтобы солнце светило ярко, мысли были ясными, а сердце легким. Да будет так. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Это было Соли Мишоу, ваша любимая программа. До встречи завтра в 5 часов по Москве, в 7 по Уралу. Пока.
1: Соль FM. Погода.
2: 4 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и сильный ветер. Днем до 18 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Boldina59.ru 8-950-474-0707.
6: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
8: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии. Клиар, не соглашайся на меньшее. Вид клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зверь по...

0: 328-1. Восток Моторс.
1: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавт.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Управление капитального строительства ищет подрядчика для ремонта поликлиники в Березниках. Итоги конкурса подведут 19 мая. Здание на улице Деменева, 12, построили в 1938 году. В годы войны здесь работал филиал эвакуационного госпиталя. Сейчас трехэтажную поликлинику площадью почти 6 тысяч квадратных метров ждет масштабное обновление. В планах ремонт всех внутренних помещений, замена инженерных сетей, вентиляции, обновление фасада, водосточной системы, крыльец и входных групп. Особое внимание уделят доступности для маломобильных пациентов. Работы продлятся до конца 2028 года, однако поликлиника продолжит принимать больных без остановки лечебной деятельности. И в продолжении темы. В поселке Кукуштан открыта первая в Пермском крае модульная поликлиника. Она возведена по краевой программе «Качественное здравоохранение» и рассчитана на 80 посещений в смену. Здесь могут получить помощь более 2500 жителей поселка. В здании есть отделение неотложной помощи с отдельным входом, плюс взрослое педиатрическое отделение. Все кабинеты оснащены современным оборудованием, с которым работают специалисты разного профиля. 14 мая на экраны страны выйдет очередной фильм, снятый в Перми, детективный триллер «Аэропорт». Сюжет рассказывает о 9 пассажирах рейса «Перим-Анталия», которые оказались заперты в пограничном накопителе аэропорта. Съемки проекта проходили в Перми в окрестностях города летом 2024 года. Одной из локаций стала территория аэропорта «Большое Савино». Режиссер Иван Кульнев, главную роль исполняет Роман Курцин. Также в ролях Камиль Ларин, Валентина Мазонина, Майя Вознесенская и другие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которая посетит вас сегодня. Звезды рекомендуют заняться чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение. Делайте приемник погромче. Впереди вас ждет много увлекательного.
0: Прямо сейчас.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Всем людям известны различные дорожные знаки, которые предупреждают, подсказывают или что-то запрещают. Базово все достаточно просто. Треугольники предупреждают, круги ограничивают, квадраты информируют. Важным и достаточно существенным фактором является цвет самого знака. Знаки бывают очень-очень разные. Красные, желтые, зеленые, синие, голубые. И на них могут быть изображены животные, растения и другие интересные картинки. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня подобрала порцию интересных фактов про дорожные знаки.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: 4 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и сильный ветер. Днем до 18 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные знаки рассказываю сегодня. Самым невинным и милым является знак «Пожилые люди», актуальный для таких стран, как Сингапур и Южная Корея. Для Азии, в принципе, характерно уважительное и трепетное отношение к старшим возрастным группам, которое отразилось и в ПДД. Оно и понятно, у пожилых людей со временем ухудшается зрение, слух, скорость реакции, и это затрудняет своевременную оценку дорожной ситуации и своевременное принятие решений. Поэтому водители транспорта обязаны сами все это учитывать, оказав...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 23-м годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, не эффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждении аварий и выявлении потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой! Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: 4 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и сильный ветер. Днем до 18 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера

0: сыграет Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-950-474-0707.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Тенет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Организаторам и сотрудникам, охраняющим правопорядок во время сдачи ЕГЭ в 2026 году, запрещено прикасаться к школьникам и их вещам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Рособорнадзора. При срабатывании металлоискателя участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа сдать вещь, школьник не будет допущен в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена смогут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Государственные экзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. В Пермском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и последствий их атак. Как рассказали в Минтербезе, ограничения распространяются на публикацию материалов, которые могут раскрывать места падения дронов, повреждения зданий и техники, кадры с пострадавшими, а также сведения о работе систем ПВО и РЭП. Запрет установлен указом губернатора и касается также информации о расположении военных и правоохранительных структур и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрены штрафы до 4000 рублей для граждан, до 40 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для организаций. При повторном нарушении для юрлиц сумма может достигать 1 миллиона рублей. На минувшей неделе в краевой столице стартовал сезон речных круизов. Первыми на воду вышли пассажирские суда. В этом году новые направления – от Саратова и Карелии до круизов по Беломорканалу и Волхову. Жители края также могут отправиться в Казань, Астрахань, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Самару и Елабугу. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные знаки рассказываю сегодня. Самые первые древние путники отмечали свой путь методом надлома веток дерева. Пометок на скалах или стволах выделяли безопасную дорогу камнями. Следующим этапом стали особые придорожные сооружения, которые привлекали бы внимание и несли в себе полезную информацию о дороге или населенном пункте. С появлением письменности жизнь путешественников стала намного проще. Они смогли оставлять на камнях надписи и пользоваться чужими заметками. Первым же дорожным знаком мир обязан Древнему Риму, который устанавливал вдоль дорог мильные столбы, указывающие расстояние до форума.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про дорожные знаки рассказываю сегодня. В Японии, как и во многих других странах мира, есть правило, которое обязывает начинающих водителей устанавливать специальный оповещающий знак. На нем изображен молодой росток. Еще в японских ПДД есть отличительная особенность – знак для людей старше 75 лет, который также обязателен для использования. А вот правило, которое пришлось по душе пешеходам из разных стран мира, внушительного размера штраф за случайное обрызгивание водой или грязью людей на улицах во время непогоды.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные знаки рассказываю сегодня. Важно понимать дорожные знаки, когда вы находитесь в другой стране. Конечно, не каждый может говорить на любом языке, поэтому большинство знаков используют изображения и символы. В любой стране вы сможете распознать дорожный знак для пешеходного перехода. На нем всегда изображен человек, пересекающий дорогу, хотя в каждой стране есть свои уникальные вариации. В Великобритании используют клюшку, мужчины Израиля и Японии носят шляпы, в то время как знак Катара изображает одетого человека.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
9: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С нового учебного года во всех российских школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Новый курс разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Изучать предмет начнут с 2026-2027 учебного года, со второго полугодия ученики пятых классов. Им отведут 17 часов. С 2027-2028 учебного года дисциплина появится в шестых и седьмых классах, где учебная нагрузка составит 34 часа в год. Курс будет опираться на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев и познакомить школьников с выдающимися людьми России, в том числе государственными деятелями, учеными, военными, героями специальной военной операции. Для преподавания уроков школам предоставят учебные пособия и методические рекомендации. Кроме того, для учителей истории, которые будут вести предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации. В планах также создание единой линейки учебников для данной дисциплины. В нашем крае по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети» проходит капитальный ремонт 29 школ. Так, в школе номер 2 в Нытве обновляют фасад и проходит замена инженерных систем и систем оповещения. На сегодня работы выполнены на 78%. Ранее по рекпроекту «Комфортный край» провели благоустройство школьной территории. В школе номер 10 в Краснокамске проводят ремонт кровли, учебных кабинетов, малого спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, коридоров, рекреации. Также здесь проведут электромонтажные работы, отремонтируют фундамент, цоколь и отмостки. После обновления кабинеты физики и химии будут оснащены новым оборудованием. За последние годы в Прикамье отремонтировали порядка 60 школ, 30 детских садов. В планах провести ремонт еще порядка 60 образовательных объектов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про дорожные знаки рассказываю сегодня. Во многих развитых странах мира велосипедисты – полноправные участники дорожного движения со всеми правилами и знаками. К примеру, в Дании велосипедистов предупреждают о неровной дороге весьма неожиданным знаком, на котором велосипедист, не справившись с управлением, падает в пасть к крокодилу. Видимо, в Копенгагене крокодилы очень разрушены. Разборчивы в еде и предпочитают исключительно водителей двухколесного транспорта.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные знаки рассказываю сегодня. Согласно Венской конвенции, на дорожных знаках может быть изображено абсолютно любое животное, которое способно внезапно появиться на дороге и спровоцировать ДТП. Так, например, в Австралии и Папуа-Новой Гвинее есть знаки с изображением кенгуру и коал. В Африке распространены знаки с носорогами, на Гибралтаре с обезьянами. Но одним из самых необычных является знак, предупреждающий о диких утках. Шведы пошли дальше. Они создали знак, предупреждающий

0: водителей о возможном пересечении дороги лягушками.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а существует ли реальная терапевтическая ценность эфирных масел? Или их лечебные свойства лишь плод маркетинговых уловок? А? Обоняние, как древний эволюционный инструмент, обеспечивает нам прямую связь между химическими сигналами окружающей среды и центральной нервной системы. Это способность летучих соединений воздействовать на нейрогуморальную регуляцию, обходя высшие когнитивные функции, и стала основой многомиллиардной индустрии ароматерапии. Сегодня ароматические экстракты часто преподносятся как мощные альтернатива классической фармакологии, что требует от научного сообщества четкого разграничения между доказанным клиническим эффектом и маркетинговыми мифами. С анатомической точки зрения, воздействие запахов на организм является объективным фактом. Обонятельные рецепторы имеют прямые связи с лимбической системой мозга, которая контролирует базовые эмоции и вегетативные функции. Ингаляция специфических молекул действительно способна физиологически активировать парасимпатическую нервную систему, что проявляется в объективном снижении уровня кортизола и замедление сердечного ритма.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
4: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиан. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Управление капитального строительства ищет подрядчика для ремонта поликлиники в Березняках. Итоги конкурса подведут 19 мая. Здание на улице Деменева, 12, построили в 1938 году. В годы войны здесь работал филиал эвакуационного госпиталя. Сейчас трехэтажную поликлинику площадью почти 6 тысяч квадратных метров ждет масштабное обновление. В планах ремонт всех внутренних помещений, замена инженерных сетей, вентиляции, обновление фасада, водосточной системы, крылец и входных групп. Особое внимание уделят доступности для маломобильных пациентов. Работы продлятся до конца 2028 года, однако поликлиника продолжит принимать больных без остановки лечебной деятельности. И в продолжении темы. В поселке Кукуштан открыта первая в Пермском крае модульная поликлиника. Она возведена по краевой программе «Качественное здравоохранение» и рассчитана на 80 посещений в смену. Здесь смогут получить помощь более 2500 жителей поселка. В здании есть отделение неотложной помощи с отдельным входом, плюс взрослое педиатрическое отделение. Все кабинеты оснащены современным оборудованием, с которым работают специалисты разного профиля. 14 мая на экраны страны выйдет очередной фильм, снятый в Перми, детективный триллер «Аэропорт». Сюжет рассказывает о 9 пассажирах рейса «Перим-Анталия», которые оказались заперты в пограничном накопителе аэропорта. Съемки проекта проходили в Перми в окрестностях города летом 2024 года. Одной из локаций стала территория аэропорта «Большое Савино». Режиссер Иван Кульнев, главную роль исполняет Роман Курцин. Также в ролях Камиль Ларин, Валентина Мазонина, Майя Вознесенская.

0: Кировское и другие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева сегодня подобрала для вас порцию интересных фактов. На этот раз буду рассказывать истории про дорожные знаки. А вы знаете, почему в некоторых знаках используется именно желтый цвет? Например, знак «Пешеходный переход» обрамляет ярко-желтая рамка, а знак «Аварийно-опасный участок дороги» расположен на желто-лимонном фоне. Оказывается, человеческий глаз особенно чувствителен к желтому цвету. Не заметить его просто невозможно. Поэтому водители и пешеходы замечают желтые знаки быстрее и проявляют особенную осторожность.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные правила и знаки рассказываю сегодня. Первые российские правила движения пришли от Ивана III, который упорядочил работу почтовых трактов, где меняли лошадей. Затем уже Петр I запретил быструю езду по столице, передвижение без возниц, битье хлыстом прохожих, а заодно и установил четкую методику маневрирования с правой стороны. Со временем правила ширились и дополнялись. Пешеходы получили собственные права, а в XIX веке была подготовлена первая настоящая инструкция, обладать которой обязаны были все городовые для регулирования движения.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про необычные дорожные правила и знаки рассказываю сегодня. Китай. Сложная страна для тех, кто привык к российским ПДД. В Китае автомобилистам запрещено останавливаться перед переходом и даже снижать скорость. Поэтому переход через дорогу для туриста или непривычного к таким условиям человека – целая стрессовая ситуация. Также в Китае предусмотрена система штрафных очков для нарушителей правил. Если человек набирает 12 и более очков за год, он лишается прав, а также может быть привлечен к ответственности, которая равносильна административному наказанию в России.
0: Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь.
4: Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зверь под

0: Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 699 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 3.

0: космонавтов 328-1. Восток Моторс.
1: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому государственный флаг России будет постоянно вывешен на государственных и муниципальных объектах спорта. Кроме того, российский флаг будет присутствовать во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Ранее депутаты уже приняли законы, закрепляющие такую обязанность для всех образовательных организаций и учреждений молодежной политики. Распространение указанных изменений на сферу физической культуры и спорта полностью соответствует логике, проводимой государством политики Российской Федерации, направленные на усиление патриотического воспитания граждан и защиту национальных интересов, указано в пояснительной записке. В нашем крае планируют учредить новую знаменательную дату – День поисковика. Отмечать его предлагается ежегодно 2 октября. Соответствующий проект указа подписал губернатор Дмитрий Махонин. Согласно документу, новая памятная дата покажет значимость поисковой работы, а также будет способствовать развитию патриотического воспитания молодежи и сохранению исторической памяти. Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Ивонин предложил присвоить лыжной базе «Южной» в Перми имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. По словам губернатора Дмитрия Махонина, данная инициатива была поддержана. В сентябре на лыжной базе будет проведено торжественное мероприятие, на котором базе официально присвоит имя чемпионки. Напомним, Анастасия Багиян – российская лыжница из Перми. В этом году на зимних паралимпийских играх она завоевала 3 золотые медали в спринте и на дистанциях 10 и 20 километров. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про дорожные знаки рассказываю сегодня. Многие задавались вопросом, что же такое важное изучает пешеход, уткнувшийся в экран мобильного телефона, переходя дорогу. К примеру, власти Швеции решили обеспокоиться о безопасности невнимательных пешеходов заранее, установив на дорогах соответствующее обозначение. Кстати, в европейских городах, особенно в исторических центрах, мощенных брусчаткой, встречается дорожный знак, понятный всякой моднице. Он предупреждает женщин на каблуках о том, что они могут повредить свою нетуристическую обувь.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Шагает нараспашку молодой пацан. В чужих дворах не страшно, на сердце много ран. Машины фарами слепит яркий свет.

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Soul.fm.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про дорожные знаки рассказываю сегодня. Первыми общепринятыми дорожными знаками стали разработанные в 1909 году Парижской международной конвенцией. Их было всего 4, сообщающих о неровной дороге, опасном повороте, пересечении равнозначных дорог и переезде со шлагбаумом. Только к 1926, когда возникла потребность еще в двух знаках, обозначающих обязательную остановку и неохраняемый железнодорожный переезд, были разработаны специальные ТУ на знаке. Кстати, обозначение пешеходного перехода в виде идущего человечка было придумано в России.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Soul.fm звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Soul.fm. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
2: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, дай мне уже все равно.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Балтика уступила Рубину и продлила серию без побед до 6 матчей. Речь про игру в рамках 28-го тура чемпионата России, который завершился со счетом 0-1. Единственный гол на 29-й минуте забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанец отличился в РПЛ впервые с ноября. Он...

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Первый свод русских ПДД сейчас можно читать как сборник анекдотов. Например, перед едущим автомобилем должен был бежать мальчик. Он выступал своеобразным глашатаем, предупреждающим о приближении страшного экипажа, чтобы приличные граждане и гражданки не пугались шумного чуда. Если в непосредственной близости от движущегося автомобиля находилась лошадь, водитель обязан был снизить скорость или вовсе остановиться, чтобы не вызывать панику животного. Эти благородные животные в те времена имели больше прав, чем пешеходы. Интересные факты про дорожные правила и знаки рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдино Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8 950 474 0707.
5: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600

0: тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Рекорд. Твое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С нового учебного года во всех российских школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Новый курс разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Изучать предмет начнут с 2026-27 учебного года, со второго полугодия ученики пятых классов. Им отведут 17 часов. С 2027-28 учебного года дисциплина появится в шестых и седьмых классах, где учебная нагрузка составит 34 часа в год. Курс будет опираться на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев и познакомить школьников с выдающимися людьми России, в том числе государственными деятелями, учеными, военными и героями специальной военной операции. Для преподавания уроков школам предоставят учебные пособия и методические рекомендации. Кроме того, для учителей истории, которые будут вести предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации.

0: планах также создание единой линейки учебников для данной дисциплины. В нашем крае по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети» проходит капитальный ремонт 29 школ. Так, в школе номер 2 в Нытве обновляют фасад и проходит замена инженерных систем и систем оповещения. На сегодня работы выполнены на 78%. Ранее по рекпроекту «Комфортный край» провели благоустройство школьной территории. В школе номер 10 в Краснокамске проводят ремонт кровли, учебных кабинетов, малого спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, коридоров, рекреации. Также здесь проведут электромонтажные работы, отремонтируют фундамент, цоколь и отмостки. После обновления кабинеты физики и химии будут оснащены новым оборудованием. За последние годы в Прикамье отремонтировали порядка 60 школ, 30 детских садов. В планах провести ремонт еще порядка 60 образовательных объектов. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль.ФМ.
2: Я сделаю так, чтобы ты не замерзла, не выходя из спальни, пошлю тебя в космос.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.
2: Ты не спишь по ночам.

0: хиты на любимой волне. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается малооблачная погода. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен туман и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-950-474-0707.
6: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
7: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зверь под

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-200. 253-344-11.

0: Соленое радио. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль-ФМ. Время новостей. Управление капитального строительства ищет подрядчика для ремонта поликлиники в Березниках. Итоги конкурса подведут 19 мая. Здание на улице Деменева, 12, построили в 1938 году. В годы войны здесь работал филиал эвакуационного госпиталя. Сейчас трехэтажную поликлинику площадью почти 6 тысяч квадратных метров ждет масштабное обновление. В планах ремонт всех внутренних помещений, замена инженерных сетей, вентиляции, обновление фасада, водосточной системы, крылец и входных групп. Особое внимание уделят доступности для маломобильных пациентов. Работы продлятся до конца 2028 года, однако поликлиника продолжит принимать больных без остановки лечебной деятельности. И в продолжении темы. В поселке Кукуштан открыта первая в Пермском крае модульная поликлиника. Она возведена по краевой программе «Качественное здравоохранение» и рассчитана на 80 посещений в смену. Здесь смогут получить помощь более 2500 жителей поселка. В здании есть отделение неотложной помощи с отдельным входом, плюс взрослое педиатрическое отделение. Все кабинеты оснащены современным оборудованием, с которым работают специалисты разного профиля. 14 мая на экраны страны выйдет очередной фильм, снятый в Перми, детективный триллер «Аэропорт». Сюжет рассказывает о 9 пассажирах рейса «Перим-Анталия», которые оказались заперты в пограничном накопителе аэропорта. Съемки проекта проходили в Перми в окрестностях города летом 2024

0: 2002 года. Одной из локаций стала территория аэропорта Большое Савино. Режиссер Иван Кульнев, главную роль исполняет Роман Курцин. Также в ролях Камиль Ларин, Валентина Мазонина, Майя Вознесенская и другие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденной главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность ведь зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Удачи!
0: За баранкой! Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается малооблачная погода. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен туман и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите: катаракта не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-950-474-0707.
10: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
11: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше. 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Деличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
12: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
13: Давай раз и навсегда. Ведь время не вернуть назад. Оно улетит, самолет бумажный оставит между

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Организаторам и сотрудникам, охраняющим правопорядок во время сдачи ЕГЭ в 2026 году, запрещено прикасаться к школьникам и их вещам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Рособорнадзора. При срабатывании металлоискателя участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа сдать вещь, школьник не будет допущен в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена смогут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Государственные экзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. В Пермском крае продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников и последствий их атак. Как рассказали в Минтербезе, ограничения распространяются на публикацию материалов, которые могут раскрывать места падения дронов, повреждения зданий и техники, кадры с пострадавшими, а также сведения о работе систем ПВО и РЭП. Запрет установлен указом губернатора и касается также информации о расположении военных и правоохранительных структур и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрены штрафы до 4000 рублей для граждан, до 40 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч для организаций. При повторном нарушении для юрлиц сумма может достигать 1 миллиона рублей. На минувшей неделе в краевой столице стартовал сезон речных круизов. Первыми на воду вышли пассажирские суда. В этом году новые направления – от Саратова и Карелии до круизов по Беломорканалу и Волхову. Жители края также могут отправиться в Казань, Астрахань, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Самару и Елабугу. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а существует ли реальная терапевтическая ценность эфирных масел? Или их лечебные свойства лишь плод маркетинговых уловок? А? Обоняние, как древний эволюционный инструмент, обеспечивает нам прямую связь между химическими сигналами окружающей среды и центральной нервной системой. Это способность летучих соединений воздействовать на нейрогуморальную регуляцию, обходя высшие когнитивные функции, и стала основой многомиллиардной индустрии ароматерапии. Сегодня ароматические экстракты часто преподносятся как мощные альтернатива классической фармакологии, что требует от научного сообщества четкого разграничения между доказанным клиническим эффектом и маркетинговыми мифами. С анатомической точки зрения, воздействие запахов на организм является объективным фактом. Обонятельные рецепторы имеют прямые связи с лимбической системой мозга, которая контролирует базовые эмоции и вегетативные функции. Ингаляция специфических молекул действительно способна физиологически активировать парасимпатическую нервную систему, что проявляется в объективном снижении уровня кортизола и замедление сердечного ритма.
0: Территория фактов. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается малооблачная погода. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен туман и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио «Соляной».

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается малооблачная погода. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен туман и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 21.
0: Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

0: хиты на любимой волне.
1: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать, я не стану держать, но не буду.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Соль FM. Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

хит за хитом. Только на Соль-ФМ. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье – полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

В ритме города, в ритме края. Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: нравится.
1: Ты на любимой волне.
2: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Let's go.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.